0: Más Buena FM. Tu emisora de música electrónica.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».